0: 30 de ani primii.
1: Cât costă verificarea vederii?
0: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
0: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
0: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
2: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кэ. Крянге 1. Нишики.мд. Без риска, без сомнений.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
0: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
8: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
9: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 24 iulie. Euro, 20 de lei 5 bani. Dolarul american, 17 lei 58 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: atunci am garanție.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
9: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
10: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
11: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Публичитате.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебл, 20.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Уж поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 0799591195.
9: New song. Italo Brothers. Give

0: Публичитата.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебл, 20.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere.

0: atunci în garanție. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
2: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
8: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0, 7, 9,